0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория N+.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Б. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ООО «Джак Центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак Центр» в Солонцах, Красноярск.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Да, Саша, возможно, скоро появится вот не только электрокартинги, да, но и электротрактор, да?
4: Слушай, электрической тяге-то есть. Они в Европе же пропагандировали. Только там, знаешь, какая приколюха?
3: Какая?
4: Чтобы этот электрический трактор заряжать в поле, нужно привозить дизельный генератор. Ну да, так и есть. Это ржака ржачная, но по факту получается, что электрическую технику, там, погрузчики, сельскохозяйственная техника, они же есть даже автоматизированные и работающие без оператора, то есть как робот-пылесос. Но заправлять приходится зарядное устройство, потому что в поле вытянуть такую зарядку, ну, ты сам понимаешь, просто физически невозможно. А рядом с полем не находится везде зарядное устройство. То есть оно как бы и в городах-то далеко не везде есть. Поэтому переход на зеленые технологии, особенно в сельском хозяйстве, это очень дальняя история, о которой вообще даже ближайшие, я думаю, десятилетия разговаривать бессмысленно. А по поводу электрического транспорта на двух колесах, вот это уже тема актуальная. Очень много приходит сейчас образцов электрических мотоциклов, самокатов там и так далее, которые народ спокойно юзает, и особенно в летний период, или в южных, очень южных регионах.
3: Ну, хорошо, классная штука, но единственное, что его не слышно, знаешь, такой как тихий омут.
4: А он на самом деле по закону, то есть как бы вот производители, они же всю эту штуку понимают, то есть любой электрический транспорт, я имею в виду не самокаты, там, допустим, байки те же самые, автомобили, еще бывают там разные транспортные средства типа трициклов и так далее, они издают определенный звук, то есть когда он едет, его слышно. Но самокатчиков я в этом плане тихо недолюбливаю, потому что реально приходится все время крутить башкой, его не слышно, и в лучшем случае там есть какой-нибудь звоночек такой, типа дзынь-дзынь. Понимаешь? И вот тогда он тебя догоняет, он тебе дзынькает. Тогда хотя бы ты понимаешь, с какой стороны он приближается. Он будет слева, справа или вообще он рядом или нет. Но если он не оборудован подобными атрибутами, особенно если он частный, вот тогда приходится туго и тяжелее. Я видел такие ситуации, когда сносили и велосипедистов, и пешеходов, потому что гоняют почем зря. Вот буквально сегодня утром ехал на работу и видел ситуацию, когда двое молодых людей прямо едут, они подпрыгивают на нем, раскачиваются, проезжают светофоры на красный свет. Ну о чем говорить?
0: Саш,
4: ну,
0: у нас есть вопрос. Друзья, 320-0600 это номер нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Ну а пока вопрос. Александр, интересует автомобиль Subaru XV, либо же Mazda CX-3 от 2018 года, но вызывает опасения связка, вариатор и полный привод.
4: Ну, честно, я проголосовал бы за Mazda, объясню почему, потому что, во-первых, более востребованная позиция, они реально сейчас популярные, трешки, пятерки, тридцатки, вот это прямо интересно. Почему? Потому что оно и в стоимости себя оправдывает, и в динамике хорошо, ну и на вторичном рынке пользуется достаточно серьезным спросом. Если рестовые версии той же тридцатки или трешки смотреть, мне кажется, что она будет интереснее на моторе именно с автоматической коробкой и на полном приводе, но там небольшая мощность. Но если мы будем смотреть XV-шку, очень тяжелая позиция в плане перепродажи. Вот столкнулся я в свое время с перепродажей, и там как бы даже по таким серьезным моделям, как Forester там, и так далее, бывали вопросы тяжелые, потому что у Subaru есть один нюанс, это оппозит, и народ как бы не сильно прыгает быстро на него, только знатоки. Поэтому покупать какую-то такую, на мой взгляд, не самую удачную модель, наверное, я бы не стал и не советовал. Даже с учетом того, что это какое-то там легендарное прошлое и так далее, сама по себе XV-шка реализована именно в том кузове, который слушатель наш собирается приобретать, более интересно. И там есть двухлитровые моторы на полном приводе с вариатором. Но бояться их я бы для себя лично не стал. А мощность у них, ну, обычная, как и у корейцев, фактически. Отличие только в том, что полный привод работает по-другому. Вот, собственно, и все. Здесь я бы, наверное, ставку делал именно скорее на 30-ю модель у Мазды. Трешка мне не очень в плане мощности, а вот 30-ка, это интересно.
3: Саш, есть еще у нас буквально 30 секунд. Можешь ответить на один вопрос? Chevrolet Spark 2010 года, третье поколение для доставки.
4: Можно посмотреть вообще на самом деле еще Равоны, которые выпускались с точно такими же кузовами, там были даже особые ответвления. Ну, а если для доставки, вполне адекватная живучая машина. Авео была такой самой нетленочкой-то, вот по-хорошему ее бы взять, или Лачугу какую-нибудь, но раз уж смотрим более-менее свежий кузовок, тогда, да, пойдет, но с учетом того, что это очень маленькая машина с косметичкой вместо багажника, у нее свои изъяны, но для города она хорошо используется. Как и Индео Матиз, тот же самый. Хотя на самом деле это и есть продолжение Матиза. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья, за вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3, и сэкономь на ремонте.
2: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
3: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: Но мы же обязаны знать какие-то модные слова, да?
0: Да.
1: Вот, потому что мы как бы считаем себя...
0: Ну, нишевыми.
1: А ты откуда знаешь? Ну, короче, ладно, ты раскрыл все карты. Действительно, слово «нишевые» стало трендовым, и оно претендует на звание главного слова 2026 года. Мне кажется, это настолько популярное слово, что от него уже тошнишево какое-то происходит. Но вот... Что есть, то есть. Выбор слова года уже давно, во-первых, стал такой доброй традицией в России. И, как понять, какие слова будут там трендовыми и главными? Во-первых, это те слова, которые часто мелькают где-то в соцсетях. Они успевают, конечно, всем надоесть, превращаются, возможно, в мем, и в какой-то мувитон. И вот слово «нишевый», да, однозначно годится на роль главного, если отталкиваться от этих критериев. Короче, Минпросвещение такие. Так, ребята, мы сейчас проясним всю ситуацию. Сказали, что у прилагательного «нишевый» есть отличные шансы стать реально главным словом года.
0: Mm-hmm.
1: Ну, короче, мне кажется, это такой какой-то более маркетинговый инструмент. Он проник вот в нашу культуру, повседневность.
0: Ты знаешь, что изначально слово «нишевый», да, вот это вот прилагательное, оно предполагалось как не очень хорошее. Ну, то есть, типа,
1: вообще-то,
0: не самое крутое, типа «нишевое». А вот потом уже, сейчас это люди преобразили в такую, типа, в эксклюзивность. То есть, не такое, как все.
1: Сначала зумеры использовали это слово, говоря, что «нишевый» — это что такое максимально странное, может быть, какое-то трушное, но совсем не понятное. Да?
0: Да.
1: Все правильно говорю?
0: Да.
1: Отлично. Поэтому, ребята, каким словом какое слово станет главным в этом году, мы пока не знаем, а что мы точно знаем, что главное — это утром позавтракать нормально для того, чтобы вы были, во-первых, готовы к этой жизни продуктивной максимально, а во-вторых, для того, чтобы действительно чувствовать себя максимально хорошо. Так вот, у нас для вас есть информация на правах рекламы. Если вы любите завтрак плотный, то, пожалуйста, заезжайте во «Вкусные точки», тем более там новое меню, есть из чего выбрать. Во-первых, можно взять чикен карри ролл. В том случае, если вы любите легкую остринку. Это ролл с хрустящими стрипсами, таким насыщенным соусом карри. А также можно взять, допустим, Big Chicken Burger кунжутный. Он без остринки, но с потрясающим нежным и вкусным кунжутным соусом.
0: Отлично. Мы можем заехать на Красраб 195, Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+» о системе ПБО, город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Друзья, напоминаем, что 1 сентября у нас особенный эфир с 17 до 20.00. Вечером выездная студия Красноярск FM будет работать прямо во «Вкусные точки» на Перенсона 4. Поэтому забегайте к нам поужинать, поздороваться и посмотреть, как же рождаются радиоэфир не в студии, а вот прямо с вами. Ограничение 16+.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. 1 сентября запретят продажу алкоголя в Красноярском крае, сообщает Проспект Мира. С этого года действует запрет на продажу спиртного в детские праздники во всех магазинах Красноярского края. К таким относятся День защиты детей 1 июня, а также День знаний 1 сентября. За нарушение запрета грозит административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Абсолютное большинство россиян поддерживают идею создать реестр медицинских блогеров, следует из опроса ВЦИОМ. В такой список блогер мог бы попасть, если подтвердит, что у него есть медицинское образование, пишут РИА Новости. Красноярцам рассказали, как обеспечат защиту бюллетеней на выборах, пишет Ньюслаб. После каждого дня голосования на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации, Заксобрания и местных советов использованные бюллетени в Красноярском крае будут помещать в специальные сейф-пакеты. Они имеют серийный номер, QR-код и защитные элементы. Данные о каждом пакете будут вносить в государственную автоматизированную систему выборы непосредственно на избирательном участке. После упаковки бюллетеней пакет заклеят и подпишут не менее двух членов УИК с правом решающего голоса. Наблюдатели также смогут поставить свои подписи. В Академгородке навсегда меняет движение. На участке у домов 18D и 17B на улице Академгородок вводят новые правила. Скорость ограничена до 20 км в час. Возле гимназии номер 13 и дома 17B движение станет односторонним. Вдоль домов 18D и 17B появятся парковочные места, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». Парк «Гвардейский» в Красноярске станет еще зеленее. Компания, производящая садовую технику «Инструмент», сделала городу подарок – 2364 горшка с рассадой. Инвесторы не ограничились только рассадой. Они предложили за свой счет обустроить современные зеленые уголки и взять на себя их круглогодичный уход, пишет «Мой Красноярск». Зеленый амфитеатр приглашает красноярцев отметить День российского кино музыкой из любимых отечественных фильмов и мультфильмов. 27 августа в 19 часов Красноярский духовой оркестр представит программу «Легенды нашего кино» с мелодиями, которые знакомы с первых нот и возвращает к любимым героям, историям и теплым воспоминаниям. Приходите с детьми пораньше, в 18 часов начнется развлекательная программа. Вход свободный, без возрастных ограничений. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: В среду 26 августа в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду, температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 8:00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Ну что же, всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов в студии. Юлия Майнгард вот-вот-вот уже прямо сейчас будет, если что, тоже на связи. Так что не переживайте. Друзья, ну, Красноярск нас, конечно же, сильно погодой-то и не балует. Сейчас вот было, если не ошибаюсь, плюс 13 градусов. Как будто бы погода будет улучшаться только ближе к выходным. Где-то к субботе ожидается уже отметка за 20. И там можно будет еще какой-то маленький кусочек лета урвать. Ну а сейчас, наверное, самое время вот доставать те самые осенние, зимние вещи, свитера, чтобы утепляться и делать это как нельзя кстати, наверное, ну, прямо сейчас, да, вот носить то, что давненько не носили. А, кстати, сегодня у нас в студии будут гости, поэтому далеко не уходите. Можете примерно на нашей волне и оставаться на 96.2, помимо классной музыки, еще и порадуем вас интереснейшими людьми. Если не ошибаюсь, и розыгрыш сегодня проведем для вас. В общем, вообще, в принципе, полный карт-бланш только для тех, кто нас слушает. Ну, а я, в общем-то, с большим удовольствием уже включаю ее. Юль, привет.
1: Привет, доброе утро.
0: Вы бы видели,
1: как... Ну, срочно, ну, срочно нужно было, срочно.
0: Ну, ничего, ничего, все хорошо, бывает. В какой она белоснежной сегодня рубашке? У нее сегодня праздник.
1: Так я готовлюсь уже к 1 сентября.
0: Ты уже готовишься? Вот,
1: да.
0: А где бант?
1: Да. Ну, подожди.
0: Бант дома забыла.
1: 1 сентября.
0: А голову ты дома не забыла вместе с бантом?
1: А вот если все пойдут с моста сбрасываться, ты тоже пойдешь туда?
0: Никто не пойдет. Мы будем слушать классную музыку от Swanky Tunes, Чупа и Липа. Но перед этим я расскажу немножко информации на правах рекламы. Ты знаешь, ты успела позавтракать?
1: А я сегодня, да. Ты сегодня молодец.
0: А вот я не успел, поэтому я вот сейчас смотрю и облизываюсь на это замечательное блюдо, которое могло бы быть у меня вот здесь, вот прямо сейчас. А может быть, даже и будет, может, и закажу. Вкусная точка. Появились классные новинки. Пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, хрустящее тесто, сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. А? Как тебе такое?
1: Я это люблю.
0: Обожаю,
1: все, конечно. Что сладенькое, это прям ко мне сразу несите.
0: Ну, и кофе, конечно, если так вот оно дело пошло, то почему бы и нет. Заезжайте на Оперенционный 4, Красраб 195, Молокова 43 и вкушайте это все, наслаждайтесь.
1: А ну и, кстати, ребята, мы вам спешим напомнить о том, что 1 сентября выездная студия Красноярск ФМ перемещается в ресторан «Вкусная точка» на Оперенсона 4 с 17 до 20.00. Мы будем там для вас вещать, разыгрывать приятные призы и подарки и, конечно же, общаться с вами. Поэтому в это время обязательно приходите, будем знакомиться, будем обниматься и классно, хорошо проводить время.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Разве лисы бывают домашними?
3: Что едят хамелеоны?
2: Сурикаты – это кто?
3: Почему генета пятнистая?
2: Почему ежик не колется?
3: Почему игрунки такие маленькие?
4: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну енотов. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
5: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
8: Понятно.
9: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
10: Очень частая проблема — аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
11: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
12: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евроломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
14: Акция действует до 30 сентября.
15: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
16: Без возрастных ограничений.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярске 8 часов и 18 минут. Доброе всем утро. Особенно любителям погулять на столбах, допустим, куда-нибудь отправиться в самую чащу этого леса. В общем, ребят,

0: 9:19 в Красноярске, и мы разыгрываем футбольный фирменный мяч.
1: Оле, оле, оле, я чемпион.
0: Вот, собственно, футбольный мяч мы разыгрываем от Академии спорта «Я чемпион», спонсор игры ООО «Я чемпион». 3-2-0-600 – это номер нашего прямого эфира. Вы дозваниваетесь по нему прямо сейчас, отвечаете на один вопрос всего лишь,
1: да.
0: Правильно. И фирменный футбольный мяч уже буквально в ваших цепких руках.
1: Так, ребята, вы знаете, что этот футбольный мяч благоволит вам, возможно, даже стажировку в одном из профессиональных клубов футбольных.
0: Ну, давай вот более подробно расскажем, но после того, как мы пообщаемся с нашим слушателем. Алло, доброе утро.
2: Доброе, доброе.
0: Как зовут тебя?
2: Андрей.
0: Андрей, ну чувствуется, что в тебе уже вот
1: Андрей,
0: какой-то заряд, мотивация.
1: Аршавин Андрей. Футболист.
0: Андрей, ты вообще с футболом как связан? Тесно, нет?
2: Слушайте, ну, лет 20 назад был связан. Ну, в школе, когда мячик пинали.
0: Вот. Ну, я, в принципе, тоже тогда,
1: потом,
0: да.
1: Мячик просто запнули потом, и все, и мяча нет, как ты, а как играть? А вот...
2: Ну, мяча нет, игры нет.
1: Позвонили нам, и получается так.
0: Не, ну, а вообще спортом занимаешься?
2: Ой, да, спортивное лежание, знаете такое?
1: Да.
0: Обожаю.
2: Я мастер спорта.
0: Слушай, прям. А у тебя есть дети?
2: Два штуки.
0: Вот, я тоже своему говорю о том, что давай, я буду лежать с закрытыми глазами, мы будем играть в игру «Кто дольше пролежит?».
1: Нет, охранять Ленина.
0: Супер. Ой, Андрей, мы тебе предлагаем ответить на один вопрос. Если отвечаешь на него правильно, то забираешь мяч. Ты готов?
2: Да, конечно.
0: Ну, давай. Итак, вопрос. В какую команду можно попасть, успешно занимаясь в Академии спорта «Я чемпион»?
2: Краснодар.
0: Да, ну... Красавчик, молодец.
1: У нас три варианта ответа, значит, мы такие тут ЦСКА, Зенит, Краснодар. Он сразу же. Ну, классно.
0: Ну все, Андрей, тогда мяч футбольный, фирменный, вот «Я чемпион» в твоих руках. Трубку не клади.
2: Отлично.
0: Мы тебе расскажем, как ты сможешь его забрать. Друзья, для вас информация на правах рекламы. Действительно, в Академии спорта «Я чемпион», во-первых, набор открыт для детей от 3 лет. Занятия проходят в теплом спортивном манеже, тренировки ведут профессиональные тренеры с лицензиями, между прочим, от Российского футбольного союза. Первая тренировка бесплатна, ну а вот для лучших воспитанников есть возможность стажировки в футбольном клубе «Краснодар». А, конечно, приятные призы и подарки тоже не обходят вас стороной. Если вы покупаете в Академии спорта «Я чемпион» рюкзак футболиста, получаете об один абонемент в подарок. Если покупаете рюкзак победителя, то в подарок 2 абонемента. Ну а рюкзак профессионала сразу 3 абонемента. Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новые программы и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9.32 в Красноярске, 3 балла по оценкам Яндекса, и у нас затруднения на правом берегу по улице Мичурина в сторону, да и от Октябрьского моста и в сторону Октябрьского. У нас пробка организовалась по улице Семафорная, также в обе стороны, примерно около станции Злобина. Все, перемещаемся.
3: Да, перемещаемся на левый берег. Мы здесь с вами постоим, во-первых, в районе Кристалл-арены на Партизана. Там случилась авария. Вторая Брянская вниз к кольцу и Брянская в этом же направлении. На МРЧК при повороте на Свободный проспект у нас тоже имеются затруднения. Высотная, поворачивая на Гусарова, мы там с вами притормозим. И если будем двигаться со стороны Калинина на Тотмина, вот на кольце ведутся дорожные работы, поэтому на этом участке мы с вами немного постоим. Ну а так, тройка от Яндекса, я думаю, говорит сама за себя. Желаем вам удачи в пути. Напоминаем про автомобильную рубрику «Встречка», в которой вы в прямом эфире можете задать вопросы нашему эксперту Александру Морозову. Если есть вопрос, завтра в 8.45 звоните по номеру 320600. Ну а если не будет возможности позвонить, пишите нам в социальные сети, группа ВК «Радио Красноярск ФМ», либо наш МАКС плюс 7-933-333-2962.
1: Красноярск FM.

0: 9:39 в Красноярске. Ребята, всем доброе утро. Вот если вы тот самый человек, который засоряет рабочие чаты мемчиками, имейте в виду, все уже знают, что вы работаете хуже других. И если они просто догадывались, но не были в этом действительно убеждены, не были, вернее, убеждены, то аналитики им сказали, вот эти, прям на вас ткнули пальцами, им зарплату мы точно не повышаем. Короче, говорят, что всякие мемчики в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников на, примерно там 22%. А если слать больше 5 сообщений в день, то эффективность падает аж на 27%. Короче, если действительно ваш рабочий чат, он кишит информацией, он кипит, значит, у вас, высокая активность в чатах, но она абсолютно бесполезная.
1: Может быть, это вот те самые чаты, в которых и нужно работать, знаешь?
0: Да,
1: меня
0: возможно.
1: Меня тут мошенники добавляли в рабочий чат, якобы.
0: Чтобы ты тоже работал мошенником,
1: чтобы меня обмануть. Угу. Но у них ничего не получилось.
0: Нет, подожди, расскажи, что они делали. Может быть, кого-то из наших слушателей также добавили.
1: Давай. Предложили мне работу, говорят. Всеволод, пожалуйста, вот есть у нас маркетплейс, заходи, там ставь лайки и получай приятные бонусы. Вот. Перевели мне для того, чтобы меня смотивировать эти 250 рублей. Угу. Я их заблокировал.
0: О, молодец.
1: Шах и мат.
0: Вообще красавчик.
1: Ребят, я отомстил за вас.
0: Но ты просто уже наученный. А они тебе не говорили о том, что, для того, чтобы нам перевести там CVC-код нужен твоей карточке, вот это. Не просто, чтобы перевести, нет?
1: Нет, они мне все скинули. Я бы эти 250 рублей бы как во вкусные точки бы проел.
0: А тебе, ты знаешь, вот если еще раз предложат, какую-то вот такую вот работу, ты скажи, извините меня, нестабильный рабочий график, между прочим, он вредит здоровью. Ты понимаешь, да, что я какие-то энциклопедии исследовательские читаю, но на самом деле, что если, во-первых, вам от 18 до 64, и если вы работаете, либо на износ, либо вы сегодня на износ, завтра вы так слабенько, и вот какая-то такая нестабильность в работе, вы реально просто огробите свое и физическое, и ментальное состояние. И особенно, я, кстати, недавно у знакомой девочки-организатора мероприятия видела такую историю. Она говорит, первые 2 года я считала, что чем больше напряжения ты работаешь, чем больше дней в неделе ты не спишь, тем якобы ты в глазах других более продуктивная, такая вся классная, работящая, трудоспособная девчонка. А по факту ты просто убиваешь вообще все, что в тебе есть, и плюс свою работу тоже убиваешь. Поэтому, вы там не кичитесь сильно. Ну что вы? Ну кто вам запретит? Вот сейчас пойти кофеек выпить.
1: Никто.
0: Правда, может, у вас какое-то, очень серьезное собеседование, но вы меня извините, вы у себя одни. Поэтому, ребят, заботай о себе, окей?

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
9: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
10: О, а это что за кнопка?
11: А сколько он ест?
10: А он точно самый безопасный?
11: Он и это может?
12: Да ну, не верю.
13: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
14: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
13: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
14: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
15: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
16: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. НСПК с 1 сентября начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП и платежных карт, в том числе об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода. Эти изменения внесены в антиотмывочный закон. Целями нововведений являются ускоренное проведение проверки данных и сокращение нагрузки на кредитные организации, пишет ТАСС. В Госдуме предложили увеличить срок выплаты алиментов, пишет «Комсомольская правда». Депутаты предлагают обязать родителей выплачивать алименты на детей, которые обучаются очно в колледжах или вузах до достижения ими 23 лет. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Палаты парламента. Сейчас по закону алименты платят только до 18 лет. Исключения предусмотрены для нетрудоспособных совершеннолетних. В пояснительной записке к документу говорится, что действующие нормы ставят студентов-очников крайне уязвимое положение. Они уже взрослые по паспорту, но еще не могут полноценно себя обеспечивать. Авторы инициативы считают, что это мешает равному доступу к образованию, так как не все родители могут или хотят помогать детям во время учебы. Бензин в Красноярском крае за год подорожал на 37%. Столько он не прибавлял никогда. Разгон уложился в 2 месяца. С декабря по май заправки поднимали ценники на доли процента, а в июне добавили сразу на 10%. В июле еще на 13%. Помесячную статистику по краю Банк России ведет с 2012 года. Ноутбуки и прочая компьютерная техника за июль подорожали примерно на 2%, а в среднем по России только на 1%. Виновата доставка, объясняют в Банке России. Вести технику в край стало дороже как раз из-за топлива, пишет НГС-24. Склонность Степана Разина укрепляют после ливней. Школе ничего не угрожает. Работы по отсыпке и водоотведению начались рядом с комплексом Покровский. Введен режим повышенной готовности, пишут новости Красноярска. 29 августа в 18:00 в Пилоте откроется выставка «Отпечаток. Город. Человек. Моменты». Молодые фотографы и художники через творчество расскажут о том, что важно именно им. Людях, эмоциях, событиях и Красноярске таким, каким они его видят. В этом году участникам предложили 3 направления – «Человек. Момент. И город». Зрители тоже могут оставить свой след. Сделать отпечаток или слепок в глине и записать аудиопослание автору, который понравился. После выставки лучшие работы выпустят в виде открыток и разместят на обменных полках центра «Новые имена» и других площадках Красноярска, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 84,46, евро 98,52. Алина Старцева, служба информации.
4: И кончается лето вдруг.
5: Климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск-ФМ.

0: В Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум.
7: Здравствуйте.
8: Hello, everybody.
9: Коннечива.
10: Здоровеньки, були.
11: Саламатсва.
12: Бонжу.
13: Привет, хай.
14: Привет, салют.
15: Привет.
2: Радио.
4: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: В Красноярске 10 часов и 3 минуты. Доброе всем утро.
0: Друзья, как же я себе завидую, потому что со мной сегодня две очаровательные барышни в студии. Между прочим, Юлия Майнгард.
1: Ну да, здесь и тот самый Сева Белимасов.
0: Да ладно, что я-то.
1: А еще с нами Анна Гордеева, директор по продажам и маркетингу застройщика «Конструктив Девелопмент». Анна, здравствуйте еще раз.
3: Доброе утро, Юлия. Доброе утро, Всеволод. И, конечно же, дорогие радиослушатели.
1: Вот приятно, когда гость приходит с таким приподнятым настроением. А знаете почему? Потому что повод есть. Ну, во-первых, начнем с того, что компании «Конструктив Девелопмент» уже 14 лет. Они построили ЖК «Апрелевка», они построили «Перемены», и в этом году перебрались даже на левый берег. И, собственно, строят сейчас дом на Ульяновском. Вот по поводу этого жилого комплекса мы сегодня и поговорим.
0: Это наше поздравление получается, да? Это вот полноправный гражданин уже в 14 лет, что мы паспорт получаем.
1: Вот, да.
0: Это вообще все максимально круто получается.
1: Давайте начнем с самого простого. Вот что такое дом на Ульяновском?
3: Вы знаете, я начну, наверное, все-таки с того, что, да, как мы мечтали расширить свои горизонты и, наконец-то, вышли на левый берег. Да ладно, что мы или я, да. Я знаю, что нас прям ждали и ждали в этом месте на Ульяновском достаточно долго. Люди года два назад, наверное, узнали, что там будет строиться новый дом. И, конечно же, очень интересовались этим проектом. И вот, наконец, этот момент наступил. А, вы знаете, дом на Ульяновском – это такой красивый дом. Это дом бизнес-класса. Я потом раскрою, да, все, почему он так позиционируется. Ну и начну все-таки с локации. Строится он в самой зеленой точке нашего города. Это проспект Ульяновский. Это, конечно же, потрясающие панорамные виды на Енисей. Да что там, опять же, виды? Это не просто виды. Ты посмотрел в окно, и тебе сразу же хочется идти гулять, да? Хочется идти на природу.
0: Купаться, возможно.
3: Возможно. Ну, у нас же есть клубы моржей.
0: Есть.
3: Конечно. Купаться тоже можно. Вы знаете, ну и главное, наверное, это соседство острова Татышева, которое становится доступным с помощью нашего будущего пешеходного моста.
1: Вот что означает, да, формулировка, да. Дом с островом Татышевым.
3: Собственным Татышевым, да. То есть, если сейчас у красноярцев, у многих, это такой, во-первых, это любимое место, да, тоже в городе, зеленое любимое место, где можно провести выходные, и является, эта точка является, ну, такая маршрутом выходного дня, можно сказать.
1: Да.
3: Ну, есть, безусловно, спортсмены, которые каждый день там бегают и так далее. Но, опять же, до этого места нужно добраться. У тех, кто выберет жизнь в доме на Ульяновском, не нужно туда ехать. Нужно будет просто выйти и пройтись пешком и попасть, собственно, на остров Татышева. И это, конечно, самая главная, наверное, изюминка нашего проекта.
1: Ну, я думаю, что именно поэтому, да, вы бы выбрали проспект Ульяновский.
3: Я бы выбрала, я не просто бы выбрала, я его выбрала.
1: Нет, я говорю, вы выбрали для строительства именно Ульяновский проспект.
3: Да, да, да, и для жизни в том числе. Для себя, я уже себя представляю, как я бы там жила, как буду там жить. Когда у тебя есть зеленый берег по соседству, парк Гвардейский, кстати, где сейчас тоже ведется реконструкция, остров Татышева, ты просто, когда уже сможешь себе позволить, не, может быть, не ходить на работу, когда ты уже вырастил детей.
1: О, как хорошо сразу стало.
3: Звучит, да? Я тоже вижу, я рисую себе эту жизнь просто. Когда ты можешь целый день наслаждаться природой, это прекрасно, мне кажется.
1: Ну, а вот давайте так, чем дом на Ульяновском отличается от обычной новостройки? То есть мы понимаем, все, что есть вокруг, и это действительно более чем прекрасно, но вот от обычной новостройки чем еще отличается?
3: А, во-первых, это два высоких маяка таких, да, которые будут притягивать к себе, безусловно, взгляды. Конечно же, это архитектурно выделяющиеся здания. Эти два дома имеют 23 этажа. Начну с высоты потолков. Вот на первом этаже, там тоже есть квартиры, которые смотрят во двор, очень классные. И здесь высота потолка, на секундочку, 4 метра 17 сантиметров.
0: Это каких-то две квартиры можно вот в одной поставить.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: то есть сразу по 2 метра и все. И ты разгуляться.
3: А далее несколько этажей идут классических, то есть на уровне там 2,70 со 2 по 5. А вот с 6 по 22 Высота потолка составляет почти 3 метра. 2,98.
0: Класса. Классно! Ну, да. Дышать можно.
3: Это просто пространство с огромными окнами, да, еще и панорамными. Это просто шикарно. Ну и 23 этаж, это, конечно, еще одна такая изюминка. Здесь высота потолка почти 4 метра, близка к 4, 2,83. Ой, 3,83.
1: Угу.
3: Представляете?
1: Ну тоже, да, вид на город, на Енисей, на остров вообще потрясающе.
3: Да, да, да. Со всех сторон это панорамное просто. И окна в том числе панорамные, да, и картинки красивые.
0: Анна, ну это совмещение вот и городского ритма, и спокойной жизни вообще. То есть, ну вы под все категории попадаете.
3: Под разные аудитории абсолютно. Здесь, во-первых, начну с инфраструктуры. Да, развитая она очень, так как сам Ульяновский строился в советские времена. Соответственно, школы, сады. Я знаю, что там есть бассейн также на Ульяновском. Стадионы, парки, дворцы труда. Два штуки рядом, да, то есть детей есть чем занять. То есть это аудитория и семьи с детьми,
1: да,
3: и взрослые, у которых подросли дети, которым нужно погулять, и та аудитория, которая только начинает жизнь, потому что здесь более 20 типов квартир, начиная от небольших студий, от 26 метров, но сразу скажу, что их очень-очень мало, до 96 квадратных метров.
0: Ну, меня вот один вопрос все-таки затрагивает всегда при выборе жилья. Это так как я автолюбитель. Вот есть ли машины место? Потому что не везде они у нас есть в Красноярске.
3: Да, давайте дальше раскрывать карты. Конечно же, сам двор, он у нас планируется закрытым и безопасным, то есть без доступа автомобилей. Uh-huh. Но для автомобилей есть свои домики. Во-первых, это подземная парковка, а во-вторых, это наземная парковка. Так что вашему автомобилю место будет. Еще одно отмечу, что очень важно. Здесь же, в этом же комплексе, еще и будет собственная школа музыкальная.
1: Ну, короче, все потребности, я так понимаю, мы закрыли, но на самом деле это не все плюшки.
0: И мороженое. И мороженое
3: дадут. Еще хочется рассказывать и рассказывать.
1: Мы сделаем буквально небольшую паузу, после которой продолжим говорить о том, что же такое дом на Ульяновском. И я думаю, что многих мы уже точно заинтересовали.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Папа, папа, хочу установить рекорд.
11: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Буде Спорт».
10: А что это?
11: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
10: Сеть магазинов «Форвард» и «Буде Спорт».
11: Стиль и комфорт.
12: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
13: О, экипировка. Центр «Будеспорт». Украин 110-246-850-12.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
15: Из Красноярска.
16: Для Красноярска. 10 часов 16 минут в Красноярске. Мы продолжаем разговор с Анной Гордеевой, директором по маркетингу и продажам, застройщик и конструктив девелопмент. Анна, дом на Ульяновском. Мы уже расписали все плюсы вокруг этого дома. Ну и действительно, вот зайдя на сайт, я смотрю, архитектура потрясающая. Особенно вот вечернее время с этой подсветкой, с видом на Енисей, на город. Ну, просто.
17: Я мысленно уже купил, если что.
16: Да, он уже продал все, что можно. У себя нельзя. Так вот, давайте теперь внутрь заглянем, поговорим о квартирах. Вот какие квартиры? Мы понимаем, что, в принципе, дом охватывает абсолютно разные категории населения. Вот какие квартиры будут? Для кого?
18: Квартиры, как я уже тоже выше говорила, да, для разных категорий. Так, как первая квартира. Как квартира для тех, кто уже имеет семью, да, с малышами. Для тех, у кого дети уже выросли и хочется для себя пожить с красивым видом в окно, как я, например, хочу. Вот, абсолютно для разных категорий, конечно. Вчера я для себя отметила новую категорию. Это семья, которая работает на удаленке. Им требуется большая квартира, потому что они много времени проводят дома. Но и при этом, конечно же, им хочется иметь красивый вид. кредит.
17: Да.
18: Да, сейчас мы работаем по поводу этой сделки. Поэтому семья на удаленке, которой не нужно никуда ехать, это тоже наша категория.
16: А вот в проекте у вас заявлены квартиры с разными балконами. Во-первых, как вы нам рассказали, а еще квартиры с собственными террасами.
18: Да, это тоже изюминка, конечно же, проекта. Здесь есть абсолютно разные варианты. Не только планировок, но еще и у планировок есть разные балконы. От небольших французских балконов до закрытых балконов. То есть есть лоджии закрытые, есть закрытые балконы, открытые панорамные балконы, французские балконы. Но еще есть несколько квартир с террасами, так называемыми патио, которые находятся на стилобате. Стилобат — это такая часть здания, которая находится, соединяет два дома между собой. То есть, во-первых, помимо того, что это общая терраса для прогулок, да, это такой зеленый уголок, тихий, спокойный, для того, чтобы наслаждаться видами, как раз красивыми закатами. А, помимо этого, есть еще и частные личные террасы, которые выходят также на этот стилобат, и они будут окружены вот зеленым таким вот ограждением.
16: Слушайте, ну это такой уровень московский, потому что вот в прошлом и в этом году в Москве на высоких этажах начали строить вот такие террасы, там и какие-то спортивные зоны, беговые дорожки, и зоны барбекю. Я так понимаю, что мы вообще не отстаем в этом отношении. Ну, как бы выйти из квартиры, прогуляться вот так вот недалеко.
18: Это совместить и город, да, и городскую жизнь, и садовый участок, ну, может возможно, быть, в какой-то мере, да?
17: Барышня, есть... да, даже

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Универсальный QR-код ведут на кассах в России с 1 сентября. Соответствующий федеральный закон подписан. В первую очередь он появится в системно значимых банках и у их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. С сентября 2027 года будут подключены банки с универсальной лицензией и их клиенты-предприниматели с выручкой от 30 миллионов рублей в год, пишет ТАСС. Средний размер пенсии неработающих россиян в июле достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Соцфонда Российской Федерации. Самая высокая средняя пенсия неработающих граждан зафиксирована на Чукотке – 43 965 рублей. Самая низкая в Республике Дагестан – 19 256 рублей, пишет ТАСС. Российские курортные регионы показали снижение доли в общем объеме гостиничных бронирований по итогам лета, пишет «Коммерсант». В случае Краснодарского края спрос сократился с 13,6% до 12,4%. В случае Крыма – более чем в два раза. Это связано и с общим падением популярности отдыха в России и с перераспределением оставшегося потока на другие регионы. Признаки охлаждения на рынке наблюдались еще зимой. Затем к этому добавились участившиеся проблемы с приостановкой работы аэропорта и бензиновый кризис. Осенью возле Красноярского онкодиспансера запретят парковку. Новый режим дорожного движения на постоянной основе вводится с 14 сентября. По данным администрации города, это необходимо для повышения безопасности водителей и пешеходов, а также для уменьшения заторов у медицинского учреждения, пишет НГС-24. Вандальные надписи убирают с фасадов домов в центральном районе. На Сурикова и Урицкого уже закрасили граффити, в том числе рекламу запрещенных видов.

0: веществ. В первую очередь убирают надписи возле школ и детсадов, пишут новости Красноярска. Сообщить о них можно через портал «Решаем вместе» или виртуальную приемную администрации. Обычные граффити не запрещены, если их содержание и внешний вид заранее согласованы. 2 3-метровых световых суслика появятся на острове Татышев к зиме, пишут Горновости. Фигуры планируют установить на ярмарочной поляне выставочной части острова. Завершить оформление планируют до 4 декабря. И о валюте. Доллар 84,46, евро 98,52. Алина Старцева, служба информации.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Поговорим о погоде. В Красноярске сейчас плюс 16 градусов. Сегодня день пасмурный, скорость ветра абсолютно небольшая, 1 метр в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 11 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на Красноярском ФМ. 11:03 в Красноярске. Доброе всем утро. На связи «Завтрак чемпионов» Юля Майнгард.
2: И Сева Бельмасов.
1: И также треки из проекта «Высший пилотаж». И, Сева, ты наверняка помнишь вот скульптуру девушки поезда, которую в поселке Нижняя Пойма, недавно совершенно ее поставили.
2: Конечно.
1: Ребят, если вы еще не видели, то вы многое упустили. И тут, знаешь, новыми красками, в прямом смысле этого слова, заиграла скульптура. Она до этого была такая просто серая, бесцветная. Простите. Надеюсь, я чувства скульптора не задеваю, но это было максимально странно.
2: Сейчас... на любителя.
1: Далеко на любителя. А сейчас, скульптуру раскрасили и сказали, композиция завершена.
2: Понятно.
1: Во-первых, красноярцы заметили сходство прически девушки со знаменитой прической экс-сенатора Валентины Петренко. Это во-первых. Ну, там действительно, там такое... Я не знаю, как это изобретают, если честно, на голове, но да.
2: Это в салоне «Бонжур» каком-нибудь.
1: Возможно. Или, допустим, у Татьяны. Такой салон. Я раньше ходила, когда жила еще в Пятигорске.
2: Татьянин день особенно. Там скидка 25 января.
1: Конечно. А еще, знаешь, что с этой скульптурой сделали? Во-первых, помимо того, что и волосы ей раскрасили, ей сделали еще и макияж. И сюда вот отлично этот звук из мемчика подходит. Вау, ничего себе, реснички какие.
2: 13-й 3D.
1: Да. Здесь ей брови нормальные нарисовали, да? Реснички, мы их сделали. Все хорошо. И у меня вопрос. Ребят, а вы стебетесь? Или вы прям серьезно хотите вот турпоток в Нижнюю Пойму увеличить?
2: Они точно увеличат.
1: Нет, они увеличили уже, но к чему они стремятся дальше, абсолютно непонятно. Поэтому, слушайте.
2: Ну вот у меня всегда вот на праздники, знаешь, на какие-то вот семейные приезжала двоюродная тетя.
1: Примерно такая, да. То есть такой член семьи у каждого человека был. Но скульптору хочется сказать, вы пока основную работу, наверное, не бросаете. Ой, ну ладно, все это...
2: Спасибо вам, ребята.
1: Спасибо.
2: В любом случае.
1: Ребят, а еще спасибо нам за информацию на правах рекламы. Мы действительно вас ею снабжаем для того, чтобы, как минимум, ваше утро было чуточку спокойнее, возможно, даже чуточку вкуснее, потому что во «Вкусная точка» появились новинки. Там, всегда было и есть из чего выбрать. Ну, во-первых, там есть чикен карри ролл. Если вы любите что-нибудь такое поострее, то это тот самый ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. Если вы любите не острое, но что-то такое тоже мясное, то попробуйте панини Тоскана. Это два бифштекса из рубленной говядины, тягучий сыр, томат, руккола и соус с базиликом в теплой пите.
2: Ой, хорошо.
1: Ну и заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенцона 4, а также получаете подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО Город Москва», УГРН 102-770-025-17-54.
2: Ну и 1 сентября мы с вами увидимся лично с 17 до 20.00 во «Вкусная точка» на Перенцона 4. Забегайте вместе с нами на ужин.
1: 16+, возрастное ограничение.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: 11 часов и 14 минут в Красноярске. Мы разыгрываем два пригласительных в страну Енотию. Спонсор игры ООО «Страна Енотия». То самое место, где вы сможете, во-первых, лучше узнать представителей живой природы, научиться с ними взаимодействовать, куда можно прийти, пообниматься и просто получить хорошие эмоции. Для того, чтобы заполучить два пригласительных, вам нужно первым написать в наш МАКС по номеру +7 933 333 2962 кодовую фразу «Хочу в Енотию». Первый написавший получает два пригласительных. Между прочим, 1 сентября мы с вами зарядимся позитивом перед учебным годом в стране Енотия. Там пройдут мастер-классы по созданию закладок, обвесов. Каждому школьнику приятные презенты от енота и, конечно, незабываемые эмоции от общения с животными. Зоопарк находится по адресу Дудинская, 3. Ежедневно работает с 10 до 21.00. Между прочим, дети до 3 лет могут пройти абсолютно бесплатно. Напоминаю, кодовую фразу «Хочу в Енотию» необходимо отправить на номер +7 933 333 2962 в наш МАКС.
1: Завтрак чемпионов.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Навар Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-0900.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 11:24 в Красноярске. Самое время посмотреть, что же происходит на дорогах нашего города прямо сейчас. А там тройка от сервиса Яндекс пробки. И если раньше правый берег прям не уступал так и левому, то теперь ситуация исправилась. Подзагрузились улицы, во-первых, Мичурина от кольца в направлении Октябрьского моста и в обратную сторону. Также семафорная сторона Мичурина стоит, потому что ведутся дорожные работы. Есть проблема при выезде с Затонской на 60 лет Октября. Теперь самое время переехать на левый берег, посмотреть, что же хромает здесь. Здесь локально мы постоим с вами в центре, допустим, на Красной Армии, на Карла Маркса. Есть проблема также на Лесопарковой. От кольца в сторону Свободного проспекта. Высотная в направлении центра. И больше даже не о чем говорить. Это прекрасно. От Яндекса 3 балла в эфире. Каждое буднее утро в 8:45 у нас стартует автомобильная рубрика «Встречка», в которой вы можете задать любой автомобильный вопрос. На ваш взгляд, если он самый глупый, тоже задавайте, потому что наш эксперт Александр Морозов разбирается во всем. Ну, тот самый человек, который на личном опыте протестировал более 2000 автомобилей. Номер нашего прямого эфира, который вам пригодится, 3-2-0-600. Также свои вопросы и мнения направляйте в наш ВК. Радио Красноярск ФМ, специальный раздел «Встречка».
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM. Высший

разбавленных лет.

0: Эх, Париж, Париж, площадь перед Эйфелевой башней заполонилась рисунками, а именно надписями. Какими, ты спросишь?
1: Спрошу, какими?
0: Дагестан, Чечня и Ингушетия. Вот такие вот три надписи, которые расположились прямо на самой видовой площадке. Там проходит 50 тысяч туристов в день, фотографируется тоже очень много. И, в общем-то, сейчас в интернете появилось около 20 тысяч фотографий с вот этими надписями от иностранцев. И еще 2000 видео. Также вот с этими надписями.
1: Ну, они не понимают, что там написано, просто
0: да,
1: такие,
0: да. Ну, а власти Парижа схватились только недавно, вот как раз-таки убрать эти надписи и поняли, что там вообще происходит. Надпись стерли, а парня вообще нашли, кто это все написал.
1: Так.
0: Это был 18-летний Мансур. Как оказалось, он из Дагестана.
1: Ну, логично,
0: и
1: да.
0: В свое оправдание он сказал: я просто скучаю по родине.
1: Привезли меня родителями в этот Париж жить. Эти круассаны миндальные. Вот это я не могу уже этот кофе литрами пить. А, кстати, ты же, наверное, видел, да, там в парижских некоторых кофейнях есть вот такие огромнейшие кружки кофейные. Вот, это вообще моя мечта, если честно.
0: Чашечку кофе. А знаешь, что ему за это вменили?
1: Что?
0: Штраф 650 евро.
1: А, ну неплохо. Нет, туда к нему еще в компашку ту девочку, которую за рисунки смешариков сейчас хотят притянуть.
0: Вот. Нет, интересно.
1: Просто два преступника.
0: Ну, парень вообще скучает по родине, сказал, да? Ну? Но французы настолько вот такие, видимо, прогрессивные, что ли, что не депортируют его домой в наказание. Оставайся у нас здесь, в этом Париже.
1: Иди вон на шопинг сходи.
0: Но
1: ну, развейся.
0: Сиди.
1: Вот, пожалуйста, тебе, я не знаю, еще сверху бы денег дали, вообще хорошо. Я говорю, девчонку, возьмите с собой вот эту. Этот по родине скучает. Она, видимо, по уходящему детству. Все хорошо.
0: Селеви.
1: Друзья, ну, а знаете, вот для того, чтобы скрасить вообще, собственно, и ваш, возможно, обеденный перерыв, может быть, вот ваш завтрак, если вы такой человек, который, не знаю, там, к 12 на работу едет, такое случается. А если вы едете со своими детьми, то заезжайте во «Вкусная точка» и внимательно слушайте информацию на правах рекламы. Во «Вкусная точка», во-первых, появились новинки со смешариками. То есть, когда вы берете Kids Combo, вы получаете, во-первых, бургер или наггетсы, во-вторых, овощи или фрукты, в-третьих, напиток и, в-четвертых, брелок с любимыми героями. На десерт, допустим, уже себе, да, мороженка Ice Deluxe карамель. Ну и, собственно, если вы хотите что-нибудь такое вот более сытное, то, пожалуйста, Big Chicken бургер кунжутный с хрустящей куриной котлетой, сыром эмменталь, свежими овощами, жареными беконом и нежным кунжутным соусом, то, что нужно этим утром. Заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенцова 4. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО Город Москва» УГРН 102-770-025-1754. Ну а 1 сентября у нас будет особенный эфир с 17 до 20.00. Вы знаете, студия «Красноярск ФМ» будет работать прямо во «Вкусная точка» на Перенцова 4. Поэтому сбегайте по ужинать, поздороваться с нами и посмотреть, как рождается радиоэфир не в студии, а прямо рядом с вами. Ограничение 16+.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Реклама. Успех с теми,
1: кто учится в STEM-е. Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
2: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске без 15:12. Люди, которые что-то изобретают своими руками, вообще меня на самом деле они очень сильно поражают. Ну, потому что мы с моими руками немножко в диссонансе работаем.
2: Ну, ты изобретаешь своими руками пельмени.
1: Я?
2: Бутерброды.
1: Я?
2: Все делаешь сама.
1: Да, конечно.
2: Конечно, да.
1: Но... Это все про меня. А вот финский моряк, знаешь ли, он как бы оттолкнулся и взлетел чуточку выше, построил яхту на солнечных батареях и проплыл на ней почти 6 тысяч километров. Куда, ты скажешь? Спросишь, вернее.
2: Куда?
1: Да, Ибицы.
2: Тусоваться.
1: Хорошо. Ну, я уж не знаю, насколько тусоваться или нет, но, скорее всего, да. Во-первых, яхта... Ну, знаешь, она выглядит как утюг, прям так, ну, вот так максимально, знаешь, неэстетично, но самое, что главное, действительно, вот сверху эти солнечные батареи, мужчина молодой, мужчина подтянутый, красивый, теперь мы понимаем, почему он решил доплыть до Ибицы, но он там остановился и дальше продолжает свое путешествие об Атлантике и рассказывает про свои эксперименты в блоге. Во-первых, он потратил на строительство судна примерно 200 дней. Он использовал морскую фанеру, стеклопластик, вот те самые солнечные панели. И внутри у него, слушай, все по красоте. Электрическая плита, холодильник, туалет, как бы там вспомогательный парус есть. Все, чтобы жить.
2: Но он бы не проплыл без своего какого-то внутреннего стержня и какой-то мотивации. Поэтому он плыл, точнее шел на своем судне и пел песню. «Яхта, парус». В этом мире только мы одни,
1: а может
2: Ибица,
1: быть...
2: август, и мы с тобою влюблены.
1: Все, ребят, на этом можно заканчивать. Мы классно с вами провели время. Если ваш август не такой, то срочно наслаждайте его потрясающими моментами. С вами сегодня были Юля Майнгард.
2: И Сева Бельмасов,
1: Сев,
2: спасибо.
1: Давай не болей, а?
2: Не буду.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
3: Высший пилотаж.
5: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. С сентября 2027 года россияне смогут получать счета за коммунальные услуги прямо в личном кабинете на госуслугах. Квитанции будут загружаться из ГИС ЖКХ и иметь такую же юридическую силу, как бумажные. Это должно быть удобно тем, кто надолго уезжает из дома и не хочет пропустить платеж. Электронный счет можно открыть с телефона, проверить начисления и при необходимости распечатать. Бумажные квитанции при этом никуда не исчезнут и продолжат действовать наряду с электронными, пишет «Лента дня». Обнулить пошлины на ввоз драгкамней предложили в Минпромторге, пишет «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 2035 года. Документ также предполагает создание ювелирных промкластеров с льготным налоговым режимом. Они могли бы появиться в Костроме, Якутии и на Урале, пишет ТАСС. Мэрия судится, чтобы снести торговый центр на Шахтеров, сообщает «Проспект Мира». Арбитражный суд рассматривает иск от города КП Литвинова Екатерине. Город просит изъять у нее здание ТЦ «Планета мебели» и земельный участок под ним, выплатив ей компенсацию 182 миллиона рублей. Внутри работают мебельный и магазин мототехники. Это продолжение все того же КРТ на Шахтеров. В зону КРТ также попадает Южный рынок, рынок Луч, трехэтажное здание с кафе, автомойка, офисное здание фирмы СК «Полимеры» на Бытаевской и еще ряд объектов. Всех снесут, чтобы построить жилой комплекс. На севере от Красноярска начали круглосуточный отстрел медведей. По данным охотоведа, на вчерашнее утро в Матыгинском округе ликвидировать пришлось уже пятерых. Там же дежурят охотники и участковые, реагирующие на вызовы о блуждающих хищниках. К принимаемым мерам относятся по-разному, но факт остается фактом. Звери подходят опасно близко к людям и дерут других животных, сообщает «Седьмой канал». Последняя суббота лета станет финальной и для киносеансов под открытым небом. 22 августа проект «Мама, я в кино» завершит сезон сразу тремя показами. Посмотреть фильм можно будет в парке имени Гагарина, Солнечной Поляне или Покровском. Выбирайте площадку поближе к дому. В 20 часов на каждом из экранов начнется семейная комедия «Сокровища гномов». Вход свободный, так что остается захватить плед, что-нибудь вкусное и успеть провести еще один вечер в летнем кинотеатре. Правда, вмешаться в планы может погода. Организаторы предупреждают, что встречи могут перенести или отменить, поэтому перед выходом рекомендуем проверить информацию, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 84,46, евро 98,52. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 16, скорость ветра 1 метр в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для...

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г. Это главная дорога. Успей записаться. 292-19-12.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
8: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
9: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Власти назвали стабильную ситуацию с топливом в Красноярском крае, сообщает «Проспект Мира». В краевом Минпромторге сообщили, что «Красноярскнефтепродукт» отгрузил 2,3 тысячи тонн топлива для аграриев. Также в министерстве сказали, что ситуация с топливообеспечением в крае стабильная. По каждой отрасли контролируют объемы потребностей и своевременность их закрытия. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Напомним, с 1 сентября 2026 года в России начинается переход к единому QR-коду для оплаты товаров и услуг, пишут «Ведомости». Рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня, который нужен для воспроизводства населения. Из 236 изучаемых стран долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости выявили в 219, и, похоже, в ближайшее время ситуация не поменяется. Снижение рождаемости все больше затрагивает государства с низким и средним уровнем дохода. Например, в Таиланде коэффициент 0,87 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения он должен быть около 2,2, пишут РИА Новости. Администрация Красноярска разрешила буддийскому центру использовать территорию на Полярной 152 для религиозных нужд. Теперь здесь официально можно проводить обряды и другие религиозные мероприятия. Речь идет об участке под буддийской ступой. Ранее организация пыталась оформить эту землю в собственность, но получила отказ от города. В итоге буддисты обратились в суд и выиграли спор. Теперь администрация разрешила использовать территорию по назначению, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». 30 августа в Троеparque пройдет бесплатный инклюзивный фестиваль «Детство без границ» для детей с разными возможностями и их семей. В программе творческие мастер-классы, игры, сенсорное пространство, семейные активности, фотозоны и концертная программа. Главная идея фестиваля – создать пространство, где каждый ребенок может участвовать в празднике, общаться и проводить время вместе с другими детьми. Начало в 12 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений. И о валюте. Доллар 84,46, евро 98,52. Алина Старцева, служба информации.
4: Это скверная погода.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Сегодня в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 16, скорость ветра 1 метр в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние.рф».
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Акция действует до 30 сентября.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Все автошколы одинаковые.
4: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
5: Любите готовить на природе?

0: вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Российские гимнасты стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы, пишет «Лента дня». Наши атлеты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей с учетом юниорских соревнований. Второе место у Италии, тройку замыкает Великобритания. Турнир в Загребе завершился накануне. У лидеров сборной России возникли проблемы с получением виз в Хорватию. Они рисковали пропустить чемпионат, но в последний момент смогли оформить документы. Красноярский край снова попал в список проблемных регионов по вывозу отходов. Обещанную стабилизацию до конца июля так и не обеспечили. Повторный рейд показал, что на некоторых адресах мусор по-прежнему лежит, контейнеры перевернуты, отходы уже оказываются на проезжей части. У регоператора Ростех при этом не хватает техники, а износ автопарка составляет 44%. Теперь в Минприроды хотят попросить Генпрокуратуру оценить действия ответственных чиновников края, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Почти 5000 кубометров воды откачали с красноярских дорог после затяжного дождя, сообщает мэрия Красноярска. Выходные техника и усиленные бригады работали круглосуточно во всех районах города. Некоторые участки приходилось осушать по 2-3 раза. Больше всего воды скопилось на Тотмина, Красной площади, Лесопильщиков и в Медицинском переулке. Там одновременно задействовали по 2 машины. На паровозную установили стационарный насос, чтобы избежать серьезного подтопления. Там, где ливневки не справлялись, специалисты поднимали решетки, а при необходимости подключали и лососы. Сейчас дорожники убирают оставшиеся после дождя последствия. Улицы отмоют поливомоечными машинами и очистят дорожными пылесосами. Российская команда накануне выиграла главный турнир года по Dota 2. Киберспортсмены из Team Spirit стали трехкратными чемпионами турнира International. В финале они обыграли со счетом 3-2 еще одну команду из России. Прежде трехкратного чемпионства International не удавалось добиться ни одной команде. Призовой фонд составил 3,3 миллиона долларов, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 82,92, евро 96,86. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 16, скорость ветра 1 метр в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На что жалуетесь?
3: Сплю плохо, нервы пошаливают.
2: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
4: Страна енотия – место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
3: А сурикатопрофилактику можно?
2: Можно, и даже дикообразоукалывание.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес – Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория на плюс.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
13: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
14: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей.

0: 1919. Крупнейший...
1: Красноярск FM.

0: нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств, решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры, воронки и насосы для перекачки топлива в автомаркете «Навигатор». Белинского 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.

клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе важнейших
1: событий. Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Обществознание останется только в трех классах, пишет газета «Ру». С 1 сентября эти уроки будут преподавать в российских школах только в 9-11 классах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В подготовленных единых учебниках по обществознанию подробнее расскажут про историю, литературу и географию. США возобновят выдачу иммиграционных виз россиянам и гражданам еще 74 стран, пишет Борус. Федеральный суд штата Нью-Йорк отменил приостановку выдачи иммиграционных виз, введенную администрацией Дональда Трампа. Судья заявила, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои полномочия. По ее словам, введенный порядок приостановки выдачи виз исключительно на основании гражданства заявителя был явно незаконным и противоречил американскому миграционному законодательству. С начала 2026 года мошенники украли у жителей Красноярского края 1,6 миллиарда рублей. От их действий пострадали 3688 человек. За последнюю неделю аферисты обманули 82 жителя региона. Сумма ущерба более 14 миллионов. В прокуратуре Красноярского края отмечают следующие схемы аферистов. Фейковые инвестиционные платформы, звонки от лжесотрудников спецслужб и организаций, спасающих денежные средства, фишинговые ссылки на сайты интернет-магазинов. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Последний «Окей» в Красноярске закроется в сентябре. Этот гипермаркет пока работает в планете. Как сообщает «Проспект Мира», магазин точно продолжит работу до 20 сентября. Что будет дальше, станет понятно ближе к этой дате. На месте гипермаркета планируют открыть гиперленту. Точной даты пока нет, но, вероятно, новая вывеска появится не раньше октября. Лента уже выкупила 75 гипермаркетов «Окей», до конца года планируют переименовать большинство из них. Агентство молодежной политики региона сообщило о начале социальной кампании по борьбе с продажей школьникам сигарет и вейпов «Спасибо за отказ» и просветительского проекта для родителей и педагогов «Важно не начать». В торговых точках на территории края появятся памятки для персонала и клиентов, а на улицах Красноярска разместят тематические баннеры. В рамках проекта «Важно не начать» специалисты проведут занятия для учеников 6-11 классов, а также встречи с родителями и учителями. Главная задача не просто запретить, а создать среду, где подросткам самим будет легко поддерживать здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек и заниматься спортом. Если вы стали свидетелем продажи сигарет или вейпа несовершеннолетнему, можно позвонить на горячую линию 8 800 234 29 26 или оставить информацию на сайте спасибозаотказ.рф, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации. И кончается
3: лето вдруг. Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 16, скорость ветра 1 метр в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
8: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вы на Красноярск ФМ, немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точка появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца. Без томатов и итальянских трав получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красрап 195, Партизана Железняка 35А или Перенсону 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 107-770-025-1754.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
2: О,
1: возьми ее за ручку.
2: Не меня, ее.
1: О, а теперь поцелуй.
3: Поцелуй, поцелуй.
1: О, как романтично.
4: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
8: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
9: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Б. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Акция действует до 30 сентября.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные расходы. По данным Минфина, дефицит бюджета в январе-июле составил 6,455 триллиона рублей, а это 2,8% ВВП, пишет «Контекст». Названа стоимость минимального школьного набора в 2026 году. Покупка формы, рюкзака, рубашки, брюк, туфель, кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала обойдется минимум в 19 100 рублей, говорится в исследовании YouMoney и платформы OFD. За последний год стоимость такого набора выросла на 7%. Аналитики также отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на конец августа, пишет газета.ру. С 1 сентября наличие пунктов питания, оказание медицинской помощи на автостанциях и автовокзалах становится необязательным, пишет «Лента дня». В перечне остались билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, туалеты и комнаты отдыха для водителей. На семафорные начнут укладывать новый асфальт, пишут «Горновости». Работы на участке под Мичуринским мостом начнут завтра. Всего восстановят около 120 метров дороги. Участок будет сужен, а если погода позволит, движение полностью откроют уже в первую неделю сентября. В Красноярском крае накануне стартовало адресное информирование избирателей. Проект «Inform Week» продлится до 15 сентября. В ходе поквартирных и подомовых обходов члены участковых избирательных комиссий будут сообщать жителям о датах, времени и способах голосования, а также актуализировать сведения об избирателях. Работу сотрудников помогает оптимизировать мобильное приложение «Inform Week». Участников обхода можно узнать по накидке, сумке с логотипом проекта и слоганом «Знать, участвовать, выбирать». У каждого сотрудника при себе имеется бейдж, члена УИК и информационные материалы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С 18 по 20 сентября в Красноярском крае пройдет викторина 2026. Бланки будут выдавать и принимать активисты возле избирательных пунктов. В бланке 5 вопросов об истории и культуре народов края. Один человек может заполнить один бланк. После сдачи участнику оставляют отрывной талон с уникальным номером. Организаторы заявили 369 подарков. 3 однокомнатные квартиры в Красноярске, 6 автомобилей и по 90 смартфонов, умных колонок, беспроводных наушников и смарт-часов. Розыгрыши запланированы на 19, 20 и 22 сентября. Выигравшие номера будут публиковать на сайте проекта и объявлять в эфире телеканала «Енисей». Для получения подарка победителю нужно будет связаться с оргкомитетом в течение 10 дней и в течение 20 дней предоставить талон, паспорт, ИНН и СНИЛС. Расходы на оформление права собственности несет получатель, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, ох, лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 16, скорость ветра 1 метр в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

Вы слушаете Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск. Внимание всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное. Во вкусной точке появились новинки со смешариками. Берите Kids Combo, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe карамель маршмелло из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмелло. Добавьте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Kids Combo от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+ ООО «Система ПБО. Город Москва».

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
7: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девелопмент». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903 803.

0: магазины и горшечные растения.
1: Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов.

0: Клееном. Вход свободный. 0+.
1: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор.
1: 5 часов 31 минута в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Ром Бутанов.
1: Здравствуйте.
2: Я, знаешь, когда ты рассказывал вот про то, что будет звучать на концерте, я что удивился, ну, не удивился, а восхитился, когда сказал «Ведьмак». Вчера же показали первый трейлер «Ведьмака. Дополнение нового». Забыл, как называться будет. «Песнь прошлого», по-моему, что-то такое. Во-первых, кстати, вот вообще, вот просто вдумайся, вот студия, да, которая выпускает «Ведьмака». Во-первых, они третьего «Ведьмака» сейчас со всеми дополнениями перевыпустят, сделали ремастер, и просто он выходит вот осенью бесплатно для тех, у кого есть «Ведьмак».
1: Ну, это, кстати, удобно.
2: То есть прям ремастер под новое железо, типа с кайфом будет. Ну, а во-вторых, они показали трейлер новой части, и, ой, господи ты, боже мой, ну это шикарно. Официально будет русская озвучка.
1: О,
2: на. Вообще, зараза. Да.
1: Я хочу рассказать и немного погордиться даже, можно?
2: Да ты что?
1: Да, значит, смотри, расскажу про такого человека, его зовут Алексей Исаев, да? Mm-hmm. Это, значит, 30-летний мужчина, да?
2: Так.
1: Футболист.
2: Так.
1: Начал заниматься в Красноярске, играл за «Арсенал» на взлетке и сборную «Дю США-2».
2: Mm-hmm.
1: Затем перешел в систему «Енисея».
2: Mm-hmm.
1: Да, вот, между прочим, даже телеграм-канал «Горновости Красноярска» об этом написали.
2: Так.
1: Где вот вырос до основного состава.
2: Так.
1: В 2018 году из России перебрался.
2: Ну.
1: И сейчас он станет вторым красноярцем в истории, который сыграет в основном этапе Лиги Чемпионов. Он играет за «Сабах».
2: А, нифига. «Сабах», который 5-2 выиграл свой матч,
1: да,
2: в квалификации.
1: Да. И прошел в основную сетку турнира.
2: Прикольно.
1: Вот. Первым был Сергей Чепчугов за ЦСКА.
2: Угу. Не, ну кайф, кайф.
1: Вот. Представляешь? Круто.
2: Круто, да, понимаешь, что типа хоть кто-то из Красноярска будет играть в Лиге Чемпионов. Вообще, в целом, хоть кто-то из России, а таких немного. Там буквально-то Матвей Сафонов. Что получилось?
1: Головин.
2: И Батраков.
1: И Батраков.
2: Ну.
1: Да. Потому что Галатасарай в Лиге Чемпионов.
2: По-моему, да. Вот, ну, радостно, гордостно, молодцы. Вот.
1: Ладно, Сафонов и Батраков там с
2: Головиным.
1: Головиным это хорошо, а тут-то как будто еще ближе.
2: Ну да, вот, да,
1: круто.
2: Кайфово.
1: Да. Там вообще интересные какие-то квалификационные раунды получились вообще. Там кто-то камбэчил против Селтика, я посмотрел. Думаю,
2: ну, я пока ни обзора, ничего не смотрел, я просто вот видел, что главная новость типа у всех, что вот «Сабах» вышел.
1: Угу.
2: Молодцы.
1: Круто, круто.
0: Продолжайте движение.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
7: Папа, хочу установить рекорд.
8: О, тогда нам нужно в «Форвард» и «Будэ Спорт».
7: А что это?
8: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
7: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
8: Стиль и комфорт.
9: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
10: У экипировочной центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
11: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.
12: Все автошколы одинаковые.
13: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Так, полезности, Никита.
3: Ну давай.
4: Прям полезности.
3: Такое уважаем.
4: Вот смотри, очень прикольную шпаргалку выкатили в интернетах. Когда выгодно покупать авиабилеты, вещи, технику, там машины, квартиру и так далее.
3: Mm-hmm.
4: Прикольно? Причем цены на товары меняются в зависимости от спроса и времени года. Собственно, причем разница может доходить от 15 до 25%.
3: Ну, это весомо.
4: Вот, например, смотри, про квартиру говорят. Знаешь, когда лучше покупать?
3: Когда есть деньги.
4: Ну,
3: нет?
4: Ну, это да. В любом случае. Но вообще, вот какой месяц, как ты думаешь?
3: Слушай, ну, мне кажется, точно не осень, потому что там они будут, мне кажется, выше цены. Как минимум с арендой точно покупка. Но я думаю, что летний месяц.
4: Январь. Да, смотри, спрос ниже. Вот того, что люди бабки потратили на Новый год, да? А продавцы охотнее торгуются, а застройщики запускают различные акции. Айфоны вот те самые. Знаешь, когда лучше покупать?
3: В феврале.
4: Mm-mm.
3: Нет.
4: Октябрь. Почему октябрь? Потому что после сентябрьской презентации новые модели выходят
3: новые,
4: на рынок,
3: да,
4: а прошлые модели дешевеют сразу же. Да. То есть, условно, вот сейчас выйдет 18-й, хочешь 17-й купить, вот, пожалуйста, тебе вот.
3: Видел, кстати, у них новую тряпочку они выпустили. В два раза дешевле, кстати, прошлой.
4: Да ты че?
3: Да, доступная линейка.
4: Одежда когда? Январь и июль. Почему? Потому что начинается сезонная распродажа, магазинам нужно освобождать место под новые коллекции. Машину в последний день месяца или в конце года. Менеджерам, потому что нужно закрывать планы, поэтому договориться о скидке бывает проще. Вот я свою уже вторую машину подряд беру в конце декабря практически.
3: Ну да, можно на какие-то бонусы.
4: Да. Ну а тут видишь, типа уже календарный год заканчивается, а ты же машину берешь как будто бы прошлого года уже практически. Дальше, ноутбук вот, например, в феврале. Причем новогодний спрос, потому что спадает, да? А рынок готовится к новым весенним новинкам. И, соответственно, цены немножко опускаются. Кондиционер когда лучше брать домой?
3: В апреле.
4: Нет, октябрь-ноябрь. Спрос падает, поэтому дешевле могут обойтись и техника, и сама установка, между прочим.
3: А в апреле? Ну ладно.
4: Вот,
3: буду спорить с профессионалом.
4: Ну, видишь, апрель, там уже лето не за горами. Вот, соответственно, как бы все готовятся к летнему сезону, и поэтому в апреле дороже будет. Школьные товары в ноябре. Да.
3: О,
4: ажиотаж, опять же, заканчивается. Магазины распродают остатки, особенно во время распродаж. Ну и авиабилеты.
3: Прикинь, ребенок до ноября без дневника, без тетради. Мать, сейчас, подожди.
4: На ладошке пишут просто. Авиабилеты советуют искать ночью. Вот при меньшем количестве запросов динамические цены иногда могут оказаться ниже.
3: Лайфхак, пожалуйста.
4: Ну вот, вот полезности вам. Да. Не только вот эти хихоньки-хахоньки.
3: Я, кстати, обещал, что будет полезное.
4: Вот, ну вот, пожалуйста. Все.
3: Ну и полезную информацию на правах рекламы тоже как будто бы никто не отменял. Если вы ищете секцию, куда ребенок будет ходить с удовольствием, то это точно для вас. В Академии спорта «Я чемпион» открыт набор по направлениям. Футбол, база, да? Волейбол, гимнастика и шахматы еще. Причем это не просто тренировки, это развитие силы, внимания, дисциплины, уверенности и характера. Заниматься можно уже с 3 лет. И выбирать какой-то сезон не надо. Пришли и занимайтесь. С детьми работают профессиональные тренеры, а первая тренировка еще и бесплатно. Можно посмотреть, попробовать, понравится ему или нет. Академия спорта «Я чемпион» — это 10 лет опыта и тысячи детей, которые уже нашли здесь свой спорт. Академия спорта «Я чемпион» — более 50 филиалов по городу. И пару слов о бонусах. Покупая рюкзак футболиста, вы получаете один абонемент в подарок, соответственно, 2 абонемента — это уже рюкзак победителя. Ну и приобретая рюкзак профессионала, сразу 3 абонемента. Подробности по телефону 296-5707, Шахтеров 49Б, Академия спорта «Я чемпион». Акция действует до ее отмены. Отдохнем немного и вернемся. Сейчас!

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. На Коркинском мосту до конца года сохранится запрет на движение грузовиков, пишут горновости. Речь идет о переправе через Енисей в районе поселка Коркино, которую красноярцы также знают как мост Три Семерки. Ограничение действует на участке от здания номер 1З по проспекту Металлургов до здания номер 7А по улице Одесской. Здесь продолжается ремонт. Для грузового транспорта участок останется закрыт до 31 декабря. Сезон активности клещей в Красноярском крае может продлиться до октября, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». За прошедшие 7 дней к медикам с жалобами на присасывание членистоногих обратились 103 жителя Красноярского края, из которых 18 дети. Всего в этом сезоне от контактов с клещами пострадали 15 657 человек. В управлении Роспотребнадзора по краю отмечают, что период, когда клещи представляют угрозу, может продлиться до октября. Окончание сезона зависит от погодных условий. Специалисты рекомендуют не пренебрегать базовыми правилами безопасности. Использовать репелленты для обработки одежды, носить закрытую одежду, проводить самоосмотры каждые 20-30 минут во время прогулок по лесу или работы на даче. Фонтан с голографической проекцией хотят сделать на Театральной площади. По словам мэра Красноярска Сергея Верещагина, кардинально менять Театральную площадь не планируют. Центральным объектом останутся фонтаны. При этом три существующие чаши хотят объединить в одну композицию. Днем в воде будет отражение фасада Театра оперы и балета, а также скульптуры Аполлона. Вечером фонтан будет показывать светомузыкальное шоу с подсветкой и проекционным изображением с воды. Еще на площади хотят сделать навесы от солнца и дождя, обновить уличную мебель и пешеходное покрытие. Начало работ запланировано на 2027 год. Мультфильм о волшебном мире в Красноярском крае выйдет в кино осенью. Премьера анимационного фильма «Край чудес», возрастное ограничение 6+, запланирована на 10 сентября, рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий. Главный герой – юный художник Филипп. Благодаря воображению он попадает в волшебный мир, где живут лесные жители. Когда сказочному краю начинает угрожать опасность, Филиппу приходится спасать новых друзей. Впервые о мультфильме стало известно в 2023 году. Тогда он носил рабочее название «Сказки Енисея». Режиссер Денис Чернов рассказал, что создатели хотят показать малоизвестные места Красноярского края и соединить реальную природу с фантастическим сюжетом. Пишет «Культура-24». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра в четверг, 27 августа, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 1 до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью до плюс 14, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.
6: Программа предназначена для слушателей старше

0: Навигатор.
1: 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Руан Бутанов.
1: Добрый вечер.
2: Слушай, вот разные же неожиданные ситуации случаются.
1: Огромное количество.
2: А ты бы вот хотел полетать на, вот, там, с парашютом прыгнуть или на параплане полетать?
1: Нет.
2: А что?
1: Да я как-то вот настолько экстремально как-то не это.
2: Сочкуешь?
1: Ну, немножко так, да.
2: Короче,
1: земле тянет.
2: В Индонезии, в городе Бату, ситуация произошла. Там российский турист Александр Попов совершал полет на параплане, все как бы хорошо.
1: Пока все нормально, да?
2: Да, но только вот с посадкой немножечко беда произошла. Оказался он на вершине сосны.
1: Опа.
2: И не мог самостоятельно спуститься. В итоге спасательную операцию пришлось организовывать. Целых 2 часа человека спасали.
1: Ну, спасли же в итоге.
2: Спасли, все хорошо. Ну, а сам факт. Я вот, если честно, я дико мечтаю о прыжке с парашютом, но дико боюсь, и поэтому нет.
1: Вот, в принципе...
2: Но я высоты просто в целом боюсь. Но при этом я всегда лезу на что-то высокое, вот на всякие водные горки. Я говорю, когда во Вьетнаме были, в парке аттракционов, я говорю, когда вот эта вот горка, которая как с 9-го этажа летишь, очень страшно, но очень прикольно.
1: Ну, так тут ты можешь спуститься, а если, например, залезешь куда-нибудь на дерево, там спуститься как будто бы
2: сложнее. Как будто бы да.
1: Ты же не упадешь с дерева.
2: Слушай, некий привет из 90-х. Тут, значит, некая игрушка из 90-х покорила японский люд весь.
1: Так.
2: Что за игрушка? Значит, называется причем Бейблейд.
1: Что такое?
2: Да, ну, на самом деле, если так по большому счету посмотреть, это волчок практически.
1: А. Вот. Юла обычная.
2: Да. И вот люди прям вот кайфуют очень сильно. Причем, это же видел, есть вот прям игрушки такие, арена продается, и вот по ней запускают эти волчки.
1: Да, Infinity надо.
2: Вот это вот, не надо.
1: Не, у меня есть.
2: Ну, нам не
1: но
2: надо.
1: Но не у меня.
2: Да.
1: Но прикольная, кстати, штука. Я иногда сам запускаю этот волчок этот. Угу. Он так катается прикольно. К нему еще что-нибудь подкидываешь, он там это.
2: Вот, собственно, в Японии сейчас люди с ума сходят. Причем прям турниры по телеку показывают везде.
1: Фига у них развлекуха. Угу. А я вот тебе кое-что милое вообще всем расскажу. Значит,
2: ну-ка.
1: Строители спасли котенка из экскаватора.
2: Так.
1: Он прям вот где-то там в механизме, ага, между вот этих трубок, шлангов, в общем, ну мог погибнуть, короче.
2: Ну-ну-ну.
1: Но в итоге они его спасли, взяли к себе на работу. Назвали сотрудника Камацу.
2: Опа.
1: По названию техники, на которой они работают. История собрала огромное количество просмотров, лайков в интернете. И производитель экскаватора прислал котенку форму. Маленькую каску и жилет.
2: Круто.
1: Отработали.
2: Как... Не, ну прям молодцы.
1: Вот котенок Камацу теперь вот пашет со всеми вместе. Ну, он наблюдает скорее больше, спит на солнышке, но тем не менее, работник есть, возможно, даже до прораба дорастет. И немного полезной информации, опять же, на правах рекламы. Во «Вкусная точка» появилось, новое прочтение классики.
2: Много.
1: «Грант» и «Гранд Делюкс», но с соусом томатный релиш. Что внутри? Сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы. А соус релиш с кусочками огурчиков и красного перца делает вкус еще насыщеннее и добавляет такую приятную пикантность. «Грант» стоит от 299 рублей, «Гранд Делюкс» от 339. Попробовать новинку можно на Волочаевской 44, Молокова 43 и Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+. ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке 3-комнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.16 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутон.
3: Все на месте. Здрасте.
4: Так, ладно, давай новость для красноярцев расскажем.
3: Наконец-то.
4: Значит, с 25 августа в магазинах с некой циферкой, да, 5, да?
3: Ага.
4: Стартовала акция, знаешь, какая? Со смешариками.
3: Они, ты заметил, они сейчас везде.
4: Да.
3: Вот куда ни ткни, везде смешарики.
4: Вот, короче, сеть представила коллекцию из 28 фигурок.
3: А черный ловелас есть?
4: Не знаю. Ну, вот там всякие вот эти Крош, Ёжик, Нюша, Бараш, Лосяш, Пин. Они, короче, переместились в альтернативную реальность и стали супергероями.
3: Ничего себе.
4: Да, ну, идея перекликается с полнометражным фильмом «Смешарики сквозь вселенную». И вот у каждого из персонажей есть своя роль, свои способности. Такие, знаешь... люди X, вот такие.
3: Люди S.
4: Да. Вот, причем коллекция объединяет сразу несколько форматов. В специальном альбоме можно узнать про новую вселенную и способности персонажей, а в настольной игре «Разлом реальности» отправиться в параллельные измерения и искать путь обратно. Прикольно.
3: Это интересно.
4: Не, вот. Ну, на мой взгляд, вообще прям
3: можно
4: круто.
3: Можно собрать. У меня где-то в отложенных, в одном из маркетплейсов, лежит книга про то, как создавались смешарики, и, по-моему, цитаты какие-то оттуда.
4: Да?
3: Да. Я где-то увидел такой просто в избранное кино, думаю, прикольно. Типа, ну,
4: а прикинь, нет. Вот еще прикол с этой вот акцией. Короче, они запустили еще и мобильную игру, в которой участники могут побороться, внимание, за путешествие на Байкал, билет на концерт Шакиры.
3: Ого.
4: Да, и сертификаты, собственно, там в различные магазины. Ну, прикольно, прикольно.
3: Приятно.
4: Вот, а как получить фигурку? До 5 октября все это будет происходить. Дают за покупку от 800 рублей. Прикольно.
3: Нормально.
4: Так, ну все, вот те, кто любит смешариков, пожалуйста. Ну.
3: Как будто, да, реклама, но ничего подобного.
4: Ничего подобного.
3: Просто искренне удивляемся, что смешарики сейчас вообще...
4: Не, они прям на хайпе.
3: Да.
4: Очень сильно.
3: Всегда. Возможно, как раз-таки с выходом фильма, поэтому...
4: Возможно.
3: Скорее всего. Расскажу тебе историю успеха, скажем так.
4: Ну-ка.
3: Мебельщик стал самым богатым человеком Тайваня.
4: Опа.
3: А все потому, что бум нейронок, его компания делала направляющие для ящиков...
4: Бум-пам-пам-падум-падум.
3: Естественно, конечно. Для ящиков...
4: Uh-huh.
3: Вот эти, которые выезжают. А теперь такие же механизмы нужны для серверов с и железом.
4: Uh-huh.
3: Компания забрала 80% мирового рынка направляющих.
4: Нифига себе.
3: Вот мы даже не подозреваем, где вообще миллионы плавают, миллиарды.
4: Миллиарды.
3: Да, за год состояние основателя выросло до 20 миллиардов долларов.
4: Wow.
3: Маржа бизнеса уже выше, чем у Nvidia.
4: Обалдеть.
3: Вот так вот.
4: Мощно.
3: Мне кажется, вот так же разбогател человек, который придумал крестики для кладки кафеля, например.
4: Ну, походу,
3: вот
4: да.
3: Какие-то незаметные, казалось бы, вещи, а это же кто-то придумал, это
4: да.
3: Же постоянно покупают,
4: да.
3: Есть выручка компании.
4: Те же самые вот медицинские перчатки вот эти вот. Казалось бы, вот маленькое резиновое изделие, а огромное оборудование.
3: Бахилы.
4: Да. Да.
3: Там же тоже безумные обороты. Поэтому вот где бабки.
4: Надо что-то маленькое придумать, но полезное.
3: Вот.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша интеллектуальная.

0: электричество. Звоните 208.
1: Реклама.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
8: О, а это что за кнопка?
9: А сколько он ест?
8: А он точно самый безопасный?
9: Он и это может?
10: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
11: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
11: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. 6.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: И Ром Бутон.
1: Здравствуйте.
2: Так, смотри, у меня одна местная история и маленький привет.
1: О, давай.
2: Маленький привет передаю группе первосезонников. Кто это такие? Это люди, которые первый сезон катаются на мотоцикле.
1: А, персоналочка
2: да,
1: у тебя.
2: Слушай, они это, ну, заняться-то нечем, дождь на улице, поэтому...
1: Дом сидят, привет, слушают.
2: Да. Вот, а вторая местная история, смотри, к Новому году. Значит, говорят, что вот на острове Татышев, в этом Татышев парке, к новогодним праздникам планируют установить две световые фигуры сусликов.
1: Я видел фотографию, классно выглядит.
2: Да. Причем, вот судя, опять же, по документам, да, вот эти вот светящиеся суслики будут расположены на ярмарочной поляне, что недалеко от главной городской елки. И высота каждого вот этого суслика должна быть не меньше 3,2 метра.
1: Сусляра прям.
2: Ну такой. Да, такой огромный.
1: Суслище.
2: Нет, не очень звучит. Суслище.
1: Их двоих, знаешь, я бы как назвал? Тат и Шеф.
2: Ну, кстати, было бы неплохо.
1: Даже созвучно просто. Вот, пожалуйста, пользуйтесь.
2: Не благодарить. Вообще... Нет, вообще можете благодарить.
1: Можно благодарить, но да. Это бесплатно абсолютно.
2: Не, лучше рублем благодарить.
1: Не одним так.
2: Ну, да.
1: Расскажу опять же историю, которая связана с нейронками. Тут женщина, философ, и ее позвали работать в компанию Anthropic, которая сделала нейросеть Claude.
2: Ага.
1: Вот. Причем зарплата, ну, там прям нормально, 27 миллионов.
2: Вау.
1: Вот. Для того, чтобы, собственно, воспитывать нейросеть.
2: Угу.
1: Да? И она отказалась.
2: Да ну.
1: Да. Она сказала, чем больше задач мы отдаем нейронкам, тем больше навыков теряем. И с каждым разом становимся все более одинокими и глупыми.
2: Ну, вообще, в этом есть логика.
1: Вот, поэтому она говорит... Деньги — это хорошо, но принципы человечности и вот всего остального... Она, короче, выбрала человечество, вот так.
2: Но не все такие.
1: Не все, но ее выбор уважаем.
2: Уважаем.
1: Вот, это ее...
2: Уважаем!
1: Ей тоже привет передаем, нам абсолютно не жалко. И немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает квартиру или хотя бы в планах. Есть такая мысль. Дом на Ульяновском, новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, можно, возможно, даже увидеть сусликов, да, гигантских, реку и наш город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-20-20. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Чуть-чуть отдохнем и вернемся. Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В Госдуме оценили возможность возвращения в Россию Visa и MasterCard, пишет лента дня. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что шансы на возвращение платежных систем есть, однако их будет ждать жесткая борьба на российском рынке. Национальная система платежных карт предоставляет новые технологии и возможности для владельцев карт МИР, отметил парламентарий. 4 школы Красноярска набрали больше всего первоклассников, сообщает телекомпания «Енисей». Рекордсменом стала школа номер 23 в Свердловском районе. Туда пойдут 485 первоклассников. Их распределят по 17 классам, большая часть из которых будет учиться в новом корпусе в Тихих Зорях. В число лидеров по набору также вошли 15 первых классов в школе номер 156 в Солнечном, 12 классов в школе номер 159 на Бугаче и еще 12 классов в школе номер 157 в Северном. В новом учебном году за парты красноярских школ впервые сядут почти 13,5 тысяч детей. Прием заявлений на свободные места продолжается до 5 сентября, рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин в своих соцсетях. Дорожники Красноярска завершили ремонт улиц Матросова и Керенского на 2 недели раньше срока. Работы на Матросова включали укладку 2 слоев асфальта, ремонт тротуаров и замену бордюров. На Керенского также уложили 2 слоя покрытия. Сейчас специалисты проверяют качество выполненных работ, сообщают новости Красноярска. Акцию «Скажем нет разводам» вновь проведут в Красноярском крае. Ближайшая встреча состоится уже завтра, 25 августа. Для супругов подготовят безопасную среду для диалога, где под руководством профессионалов они смогут сделать первый шаг навстречу друг другу. Мероприятия пройдут в Красноярске по 2 адресам. Отдел ЗАГС Октябрьского района, улица Крупская, 44, с 10 утра до 12 дня. И Дом семейных торжеств, проспект Мира, 24Г, с 10 утра до 13 часов. Акция проходит ежемесячно в определенный день. Специалисты уверены, что развод – это не решение недопонимания, обид и бытовых проблем, а лишь попытка сбежать от этого. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в четверг, 27 августа, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 1 до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью до плюс 14, и днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 16 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Соединение со спутниками установлено.
7: Навигатор.

0: 7:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: И Ром Бутуна.
0: Здрасте.
1: Слушай, вот есть же некоторые люди, вот обижухи прям жесткие.
0: Конечно, есть. Конечно.
1: А вот один такой обижуха, знаешь, как зовут его? Алессандро Рапинезе.
0: А что это?
1: Знаешь, что это такое?
0: Санечек, что это такое?
1: Знаешь, кто это? А. Это мэр города Кома.
0: О, а что не так?
1: Очень сильно обиделся. А, значит, выходит он из здания мэрии.
0: Так.
1: И вдруг неожиданно оказывается на земле.
0: Неприятно.
1: Что случилось? А, сбил его, значит, незнакомец на электровелосипеде.
0: О.
1: Да. Ну и пострадавший, значит, решил воспользоваться тем, что у него вообще-то имеется власть некая, да? И запретил перемещение на велосипедах по историческому центру города.
0: Ну, как будто бы логично.
1: Причем как на обычных велосипедах, так и на электро. На всех. Говорит, все, по историческому центру можете вот только катить его рядом с собой.
0: Катитесь по центру.
1: Вот также он добавил, что людям свойственно принимать решения, основываясь на личном опыте. Вот и он, собственно, использовал полученный опыт. И отныне он знает, каково это быть сбитым одним из этих зверей.
0: Зверей.
1: Да, вот так он их обозвал.
0: Железный зверь.
1: Да. Причем запрет вступает в силу уже в следующем месяце. И вот немало горожан вообще-то возмутились. И что, говорит, из-за одного, говорит, значит, ну, в семье же не безродный,
0: ну,
1: да?
0: Ну, конечно.
1: Из одного, типа, велосипедиста должны, говорит, страдать все. И вот сейчас готовят они устраивать демонстрации и массовую велопрогулку по центру.
0: Угу. Веломитинг у них, короче,
1: ну,
0: получается
1: такой, да.
0: Ха. Ну, что ж.
1: Не, ну это правда, вот на самом деле, вот многие тоже вот на электросамокаты, да, ругаются. А, в целом, понятно, что, ну, дебилов очень много.
0: Очень много.
1: Очень, но при этом, при всем, вот есть же адекватные люди, которым реально на электросамокате просто удобно переместиться там из точки А в точку Б.
0: Ну, вот мне конкретно вот, ну, сегодня, не знаю, посмотрю по погоде, но когда было тепло, я вот из одной точки в другую...
1: Ну,
0: вот,
1: ты реально используешь вот по назначению.
0: Да, я причем, смотри, мимо остановки, если я проезжаю, но... я там чуть ли не на 5 километров в час останавливаюсь практически. Mm-hmm. Вот если идут люди, я аккуратно мимо проезжаю, не вот так вот пролетаю, проезжаю
1: сквозь человека.
0: Если дети, и тем более если там идут с коляской, я вообще спешиваюсь и обхожу и еду дальше. На светофоре я прохожу, ну, тоже.
1: А вот те, кто на электросамокатах по двое ездят.
0: Это, ну, падлы вообще, конечно. Они порочат вообще. Из-за вас все и отменяют. Я видел, по трое даже ездят. И потом самокаты валяются, где попало,
1: потом, да,
0: вот эти
1: потом
0: раскиданы.
1: Они вот падают, и получается человеческая многоножка.
0: Такое мы уважаем. Ну и о приятном, о еде, соответственно, немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, если ваш маршрут проходит через центр нашего города, да, или же через взлетку, то обязательно запланируйте вкусную остановку во вкусные точки, даже если вы на самокате катитесь. В меню появилось сразу две интересные новинки. Например, панини Тоскана. Теплая пита, два бифштекса из урбленной говядины с ароматом гриля, тягучий сыр и менталь, томат, руккола, пикантный лук и соус с бальзамиком. Пробовал, подтверждаю, классно. А если хочется курицы, такой легкой остринки, смело берите чикен карри ролл. Два хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и насыщенный соус карри в теплой тортилье. Ищите ближайшую точку на Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+ ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102 707 70 025 17 54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На что жалуетесь?
5: Сплю плохо, нервы пошаливают.
4: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
6: Страна енотия, место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
7: А сурикатопрофилактику можно?
4: Можно, и даже дикообразоукалывание.
6: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
8: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
9: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
13: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 7.17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
1: И Ром Бутанов.
0: Здравствуйте.
1: Всем здоровенько. Слушай, очень интересную историю рассказал тот человек, который готовит пиццу в одной из самых известных пиццерий во всем мире. Говорит, боялся, что вот когда устраивался на работу, что трудовые будни будут рутинными, скучными. Но, говорит, порой попадаются заказчики, которые желают не просто пиццу, а что-нибудь эдакое. Вот это.
0: Типа с ананасами.
1: Вот, например, говорит, недавно некие люди захотели, чтобы их пицца была похожа на собачью мордочку. Мило.
0: Интересно.
1: И, значит, человек приступил вот к этому, к фуд-арту, как он его назвал. Да.
0: Ну, да,
1: или даже по-другому говорит, пицца-арт.
0: Пицца-арт.
1: И сам поугарал над тем, что у него получилось. Я тебе сейчас картинку покажу. Смотри.
0: О, прикольно.
1: Забавно?
0: Это какая-то Акита-Ину.
1: Да. Оливками выложены вот эти глаза, нос, ушки. Ну,
0: короче, забавно. Он на этом собаку съел практически.
1: Да, он выложил фотографии вот этого своего шедевра в интернете и ожидал море насмешек. Но удивился, что реакция комментаторов была прям благосклонной. Все вот понадеялись, что клиентам вот эта собачья пицца также пришлась по душе. А? Единственным, кто остался недоволен, знаешь кто? Это были люди, которые заявили, что на пицце слишком много маслин. Но они просто ненавистники маслин, поэтому... Говорят,
0: они
1: вот,
0: еще не доросли просто до этого.
1: Ну да, кстати, вообще, в какой момент жизни вот приходит осознание того, что ты такой... Маслины, оливки, ну, нормальная тема.
0: Не, на самом деле вкусные.
1: Я вот
0: если хорошие
1: раньше,
0: брать.
1: Честно говоря, терпеть вообще их не мог. Сейчас нормально.
0: А мне именно вот зеленые оливки нравятся. Черные вот не так, а вот зеленые есть еще такие крупные. Прям очень вкусные, вот прям классно.
1: Согласен.
0: Причем с косточкой, без косточки, неважно. Еще с какой-нибудь едой другой вкус.
1: Мне знаешь, где нравится, вот когда вот эти оливки в солянке.
0: Конечно, но там черные должны быть.
1: Ну да.
0: Да, а зеленые вот с чем-то есть вкусно. Кстати, вот про пиццу мы заговорили. Тут в одном из доставок, которая довольно популярная, появились чипсы от не менее известной компании, легендарной, со вкусом пепперони. А у них коллаба с пиццерией. Тоже довольно популярный.
1: Да?
0: Да, там с птичкой, которая.
1: Хорошо.
0: Вот, вот, пожалуйста, прикольно, надо попробовать. Еще и рифленые, понимаешь? Есть же те, кто любит исключительно рифленые чипсы. Обычно они не берут, не знаю,
1: да?
0: Как они, почему вкуснее, но вот как-то вот так.
1: Ну вот как-то так работает у некоторых людей.
0: Ничего не поделать.

0: Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске, автоцентр ВСК, Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
5: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться. 292-19-12.
6: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние.рф».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: «Je suis pas tout seul, à être tout seul, ça fait déjà...»

0: точно самый безопасный?
1: Он и...
2: И участников СВО. Акция «Добрый автопробег» проходит с 2016 года. За 10 лет акции собрано и передано более 4000 школьных наборов для учеников начальных классов, которым эта помощь необходима. Бобровому логу исполняется 20 лет. Праздник в честь юбилея пройдет 5 сентября. В программе «Мега-дартс», «Гигантская дженга», «Гонки на монстр-самокатах», «Зумба-пати» и «Три фотозоны». Также пройдут бесплатные мастер-классы по скалолазанию и флэт-фристайлу. На главной сцене выступят диджей и кавер-группа, а вечером пройдет концерт хедлайнера. Его имя организаторы пока не раскрывают, пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
3: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
4: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
6: Завтра в четверг, 27 августа, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Choose. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Choose.
17: Hola, hola, amigos. We continue to spotlight the next generation of talent, and today we are heading to Montpellier in France to welcome one of the scene's most exciting writing artists. Blending melodic, Afro and Indie House, he's been making waves with every release, proving that he's an artist to keep a very close eye on. His brand new single, Power, released on Stereo, is already receiving massive support from Solomon, Adam Ten, Mita Gami, Susan Ceballos, Camel Fat, and many more. It's a real pleasure to have him with us today on the Stereo Production Radio Show. Please give a warm welcome to Jazz Showtime.
18: Baby, you're in the mix with DJ Choose from Stereo Productions.
19: Yeah.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: That was Yuvi with Helios on Juno Deep. By this point, the dance floor was beginning to come together nicely. Thuishaven is always so special in summer, and I usually do these 10-hour sets once a year. And for the past 3 years in a row, they have been winter editions. So getting to play a summer show in addition to the winter one I already did earlier this year was really special to me. Enhamer, Avenue One, and Buddha Kid all coming up. But first, this is Tonko Treat You in a remix by Dennis Louvre.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: В Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсалам.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: рано.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
1: Здоровеньки були.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет. Красноярск FM 96.2.
6: СМИ Красноярск FM зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама. Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.